0: Favzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 6.
1: It is 6 a.m. in Tashkent.
0: В столице 6 часов. В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Bir og'aynimiz uylandi, uylansa haligi og'aynimiz Moskvada o'qib kelgan qishloqda Rossiyada. Og'aynim aytdiki, sen ichida tuzukroq o'qigani bitta sansan. Shu Moskvadan bitta og'aynim kelyapti. Haligi og'aynimga shu o'zbekni to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim, ichida bitta shu ustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam, vupshim rus ekan u. Haligi qarab, "Privet" dedim. Tutdi ko'mko ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса памса, кази карта, вот бешбармак, вот норен, вот шилпилдак, всё. Тапай, мы тушинтиряем, вот. Ты сегодня кио жора, да? Чё? Вот перед киовым ты стоишь, да? Ты кио жора. Ты ему научил ургаттинг на хамасана? Нормально ургатс. Чё надо учить? Чё он сам не знает, что ли? Izlay bo'lgani bilan baribir kuyov jo'ra o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Bo'lsa. U vas ne tu chimildiq? Cho dedi. U vas chimildiqiz? Какой chimildiq? Voy. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават, а там будет чимылдык. А что там будет? Здесь не сможно сказать, иди, кулагыны бердим. Уши дайдин, бергенде ким. Вот там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарса малега. Это не чималдык, это изнасылдык, ты, да? Я, у нас такой обичай, дедам. Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сумнатой. Вот сегодня хошарак. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот кошарак с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сумнатой. А что за сумнатой? Ты не знаешь, что у вас нет что ли сумнатой, а? Сунату это обрез. Что обрез? Ну вообще ты не знаешь. Ты как? Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький носик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Кого мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни что ли? Вот пульбульча есть, его голову видит. Все отрез. А потом трогушан кайчи кылар, хай кылар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ. У вас вот такая своя свадьба. Все остались. Без обошкача хамаса. Алло, в улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюда всего. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норен, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса алигем. Анатой, манатой, мам, бір ертеке чупогандай болдым. Мана шы тойымызды көрді, өзбекті тойыны көріп, мүнчі ұрфадатке бой, тойды көріп, хавас қылым дейді. Илайым, еш қачан ұрфадаты ек қалмаген, өзбекімізді мана шы ұрфадатке бойсынген, тойлара хамейші қонат олады, тойла болу өрсін. Хамейші тойлада, біз санатқа келіп, қызматты қылы өрейлі. Рахмат, еш қачан, хайол сұрыштан, аяқ, юрыштан, юрак, ұрыштан, лап, күрштан, еш қачан, тоқта, масын.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио «Маркес».

0: hangoma ustalari.
1: Mana xat yozsa inson xatda virgul bor, nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlarni yozib bo'lmaydi, nuqta-nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgil bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta-nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qaraysiz. Ko'rmaysiz. Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana Petrasan shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, ullabbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz? Aytganizman. Yo'q, o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz? Televizorga o'xshatdim. Televizor bo'lsam nima qilardingiz? Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib, rasa bijirlatardim. Kulsa, hali Petrosadan, "Cho sey anekdot" debdi. Это не анекдот, это аския. Че это аския? Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалываясь, это называется аския. Здесь Алигия, мы тоже так сделаем, да? Аншлака Боруалу, Биогата Туркши, Галькилла, Биогата Петрасан, Труалу, Бошлап Коптали, Рустали, да? Демак, аския Рустали, да? О, Галькин! Алигия, Лаббай, как будет Лаббай? А, Чоббай, ты Гвоздика или Райхан или Джамбул? Как вы скажете? Я тебя похож, деп. На чего похож, деп? На телевизор похож. Ха, если я был телевизором, что ты сделал? Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер-бюджер сделали. Я! Yeah!

0: satrda.
1: Eng kulguli xohish bu barchaga yoqish istagi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Марказ радиоса.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ikki oshna suhbatlashdi. Oshna, siz opera teatriga borib turasizmi? Yo'q, bormayman. Xurak tortaman. Boshqalarning uyqusiga xalaqit beraman.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: В столице 23 часа.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. Mumtoz navolarda maqom ohanglari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.